0: Vodostánie.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографический.
0: Водостание.
3: У 6 минута на ком поуднева, и редовног извештаја ово.